0: ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио. Маркес.

0: Yurtimizda soat 8.
1: Risk 8 AM in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Markaz radiosi.

0: uchinchi kishi ortiqcha emas. U zaxiradagi.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я и не долетел. Однажды кто-то поймет, что стресса я жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, и ночью варю со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю, то не плохо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды все будет отлично.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Радио Маркетс.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кска сатрда. Маноны аңлай. Кска сатрда.
2: Фикрлейапман. Демай, кулейапман.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Markaz radiosi.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika PM Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Markaz radiosi.

несколько фруктовых садов. Не потерялась. Потеряла меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься той же мыслью.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Радио «Маркес».

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Endi qarang, bizda karate yo'q. Agar karate bo'lsa, biz aktyorlarimiz ijro qilishyapti. Uzbekistanskaya karate telekompaniya IBC представляет вам новый фильм «Гузани и чида юкалген китмен». В роли Брюсселе Булат Саид Касимов.
4: Карс, сындырдым мы? Кем-то кем менге кәтті кетсе, он асыным үш қорғалымдан көрсетімен.
3: Кто-то мне будет большой, я покажу маме в три курганем. И мастер школа Шаулин. Набрахи мы берех арбита ударлары смертельные. Мне каждый удар смертельный. Торы бер карпаган барлеке халы баку ватбар. Да, я старый, ну еще у меня сил много. И король брейка в Узбекистане Ганака Азаму. Фильме «Гузани и чида юкалген китмен».
5: Брюс Ли.
4: Халай. Что там, домла?
3: Я слушаю мастера.
5: Брюс Ли, жал. Коробай, сар, кайтюрб, сар.
3: Где ты ходишь, Брюс Ли, а?
4: Пеша ваште идем чек норус, блан. Ярамас нинзалар келеп кирсовым, блан, перешкен огла кешит.
3: Да, я бешегачивал с Чак Норрисом. Подлецы ниндзя пришли, украли грязное мыло и пирожки, ухо, горло, нос и чай-чавак.
4: Домла, сабабчу бунге сыс-сыс. Я кеме кешкасы.
3: Учитель, со мной можете наедине?
5: Азырлаш бахозу кялтагей, сэр.
3: Не шутай со мной, сейчас палка будешь кушать.
4: Окуп кеттим, а? Лекин келиш пэлик, домла, чимчулеш йок.
5: А, бобты келиштик. Сел хам чочимдан тортма гир. Хана башлады гемаса.
4: Ола ойч. Ой, домла гырам чекен сіз бірдәнеге койвали, кәттен шлиепс, чимчилемей. Койвали.
5: Олдар өзігем чочимдан койвар, бәрі сөйге.
4: Нума, кон. Енді жақлым шықты. Бу кон, кутлух кон.
3: Это кров, уважаемый кров, фильм окончен.
0: Сангамы, усталары.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: В столице 23 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркиз радиосер.

0: Прогресс Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua